мышкой, дал нам мотайка, моя даржей, я не вирус на кча, беги не карт, дал послабче, гей, дежу, дишь, да, бег держу.

следующем дую на Гагарин сюда еще не в следующем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.